0: Ники один из которых я.
1: Я замечаю, что вы должно быть веселый человек. Любите в обществе пошутить.
2: О, момент.